0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Должностные лица клинической университетской больницы имени Страдинша, больницы травматологии и ортопедии и Видземской больницы, возможно, договорились с конкретными поставщиками медицинских товаров о победе в закупках. К такому выводу пришли правоохранительные органы. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проинформировало, что в четверг провело уголовно-процессуальные действия по 3 уголовным процессам, связанным с возможным противоправным сговором должностных лиц Видземской больницы, больницы травматологии и ортопедии и клинической университетской больницы имени Страдинша с конкретными поставщиками о победе этих предприятий в 4 публичных закупках. Чтобы обеспечить победу этих предприятий, техническая спецификация закупок, возможно, была адаптирована под требования конкретных поставщиков медицинских товаров. Сумма в договоре, на которую повлиял возможный сговор, составляет не менее 3 679 964 евро и финансировалась из средств бюджета Латвии и Европейского Союза. В рамках уголовных процессов проведены обыски более чем на 17 объектах в разных местах Латвии, в том числе в Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии и клинической университетской больнице имени Страдинша. В настоящее время 4 лица, вовлеченные в уголовные процессы, в том числе 2 государственных должностных лица и 2 представителя предприятий, имеют право на защиту. Ни к одному из них не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы. Следы дрона, залетевшего в четверг утром на территорию Латвии из Беларуси, затерялись в Красловском крае, и дальнейшая судьба летательного аппарата на данный момент точно неизвестна, сообщили в четверг вечером в Национальных вооруженных силах. В последний раз дрон был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве Латвии в Красловском крае, где его следы затем пропали. Пока нет подтверждения, что дрон упал в необитаемом месте. Поднятым в четверг утром истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию дрона. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что проверить подлинность размещенных жителями в социальных сетях видеозаписей с дроном сложно. На земле национальные вооруженные силы в настоящее время не проводят мероприятий по розыску дрона, но находятся на связи с другими службами. Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО ведут непрерывный мониторинг воздушного пространства, чтобы немедленно отреагировать на потенциальную угрозу. Армия ранее усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив туда дополнительные подразделения. В настоящее время партиям, которые выразили готовность войти в формируемое кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом от объединенного списка правительства, предложено подать свои варианты декларации нового правительства и обсудить их в пятницу 22 мая. Хотя в четверг формальные переговоры не велись, в кулуарах обсуждалось возможное перераспределение сфер ответственности, выяснило агентство «Лето». Например, руководство Министерством финансов может достаться объединенному списку, поскольку обычно это министерство возглавляет партия премьер-министра. Агентству «Лето» известно, что на данный момент в неформальных переговорах о распределении сфер ответственности Союз зеленых и крестьян настаивает на сохранении курируемых им министерств, а именно Министерство земледелия, Министерство экономики, Министерство благосостояния и Министерство климата и энергетики. В то же время Союз зеленых и крестьян якобы готов в ходе переговоров отказаться от руководства Министерством климата и энергетики. Агентству «Лето» также известно, что национальное объединение могло бы взять на себя руководство одним из силовых министерств, например, Министерством обороны или Министерством внутренних дел. Однако обычно эти министерства одновременно не возглавляет одна политическая сила. Нацобъединение могло бы взять на себя ответственность за Министерство образования и науки и Министерство культуры. В свою очередь, в партии «Новое единство» еще идет обсуждение того, какие сферы ответственности эта политическая сила могла бы сохранить или взять на себя. Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Эсилини президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу. В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров о предстоящей работе. Также стало известно, что должности могут быть распределены по принципу принципу равенства. Каждая из партий может получить одинаковое количество постов. Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину. В странах Балтии необходимо укрепить нынешнее присутствие союзников по НАТО потенциалом систем противодействия беспилотникам, подчеркнули в совместном заявлении президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа. В четверг в телефонном разговоре с президентом Эстонии Карисом и президентом Литвы Науседой Ринкевич обсудил угрозу, создаваемую беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве стран Балтии и необходимость укрепления оборонного потенциала НАТО на восточном фланге. В ходе телефонного разговора президенты трех стран Балтии также договорились о совместном заявлении. В нем президенты решительно осудили подобные нарушения и проводимую Россией дезинформационную кампанию против стран Балтии. Страны Балтии, как ответственные союзники по НАТО, никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов беспилотных летательных аппаратов по целям в России, подчеркнуто в заявлении. Президенты также категорически осуждают угрозы, которые Россия высказала в адрес Латвии на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 19 мая. В заявлении говорится, что, выдвигая необоснованные обвинения, Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей войны против Украины и прав Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны Балтии подтверждают свою полную солидарность с Украиной. «Мы повторно подтверждаем свою приверженность НАТО, нашей коллективной обороне и трансатлантическому единству. Мы подчеркиваем необходимость поддерживать сильные и надежные потенциал сдерживания обороны, в том числе путем обеспечения долгосрочных инвестиций и справедливого распределения ответственности, подчеркивают президенты стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония, как суверенные государства и члены НАТО, в очередной раз подтвердили непоколебимую решимость защищать свое воздушное пространство и границы, говорится в заявлении. Президенты отмечают, что страны Балтии уделяют приоритетное внимание инвестициям в укрепление потенциала противовоздушной обороны. В этом контексте президенты в заявлении подчеркивают важность мероприятий НАТО «Восточный страж» и «Балтийский страж» выражают благодарность союзникам по НАТО за патрулирование воздушного пространства стран Балтии и поддержку, а также призывают союзников усилить их дополнительным потенциалом. Укрепление оборонного потенциала на восточном фланге НАТО остается приоритетом, особенно в части обеспечения сильной и надежной противовоздушной обороны, подчеркивают авторы заявления и отмечают необходимость перехода от миссии по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне и укреплению присутствия союзников в странах Балтии потенциалом систем противодействия беспилотникам. В заявлении президенты также вновь призвали Россию прекратить войну против Украины и взять на себя обязательства по немедленному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому и прочному миру при полном соблюдении Устава ООН и его принципов. Кроме того, в четверг в ходе видеоконференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Ринкевич обсудил актуальную ситуацию с безопасностью в воздушном пространстве Латвии и стран Балтии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля 2026 года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза, придется платить таможенную пошлину. Принят регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Это коснется всех получателей посылок в ЕС, в том числе и в Латвии. Чтобы ускорить оформление недорогих отправлений, введется упрощенный способ расчета пошлины. Фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро будет применяться к каждой товарной позиции в посылке. Также с 1 ноября этого года за все посылки из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор на обработку – 2 евро за каждую товарную позицию. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абу Мэри. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе со счетом 1-7 крупно проиграла сборной Финляндии. Автором единственного гола у Латвии стал нападающий Рудольф Балцерс. Латвия проиграла третий раз в четырех матчах турнира. У команды осталось 3 очка. Она занимает 6-е место в группе А. Сборной Латвии осталось провести на групповом этапе еще 3 игры против США 23 мая, Великобритании 24 мая и Венгрии 26 мая. Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения СКДС, в тройку лидеров политического топа в апреле-мае вошли Латвия на первом месте, прогрессивные и объединенный список. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. В свою очередь, у движения Алвиса Херманиса «Мы меняем правила» растут шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах. На вопрос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали, 9,3% респондентов выбрали Латвию на первом месте. Далее следуют прогрессивные 7,8%, объединенный список 6,8%, суверенная власть 6,2%, новое единство 5,9, Союз зеленых и крестьян 5,6, Национальное объединение 4,4 и Мы меняем правила 3,3%. Пока не определились с выбором 27,7% респондентов. Бывший министр земледелия Арманс Краузе, заявляя о возможном обращении в суд против генпрокурора Арминса Мейстерса, пытается оказать давление, следует из сказанного Мейстерсом на пресс-конференции госконтроля о ревизии управления Латвия Свалс Межи, которая прошла в четверг 21 мая. Ранее Краузе заявил, что если Мейстерс не отзовет свои высказывания в адрес Краузе в связи с так называемым делом о лесопромышленниках, он может обратиться в суд. В свою очередь Мейстерс признал, что считает неприемлемым участие в такой публичной дискуссии, поскольку прокуратура не участвует в политике. Мейстерс подчеркнул, что находится с Краузе в неравных позициях, поскольку, как генеральный прокурор, он может говорить только основанную на фактах правду, в которой он уверен и которая вытекает из результатов проделанной работы, а политик может говорить все, что хочет. Мы не находимся в одинаковых позициях, поэтому эта публичная дискуссия не является ни честной, ни делающей честь общему статусу государственного должностного лица, сказал Мейстерс. На пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что прокуратура работает в интересах общества и государства. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии выявил существенные недостатки в управлении Latvijas Valsts Meži и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала. Сегодня, 22 мая, на портале Latvia.gov.lv внедряются существенные улучшения, направленные на повышение удобства использования электронных услуг. В связи с этим портал временно не работает, сообщили в Госагентстве цифрового развития. Возобновить работу портала планируется 23 мая. В рамках модернизации будет улучшена структура сайта и навигация, что позволит пользователям быстрее находить необходимую информацию и электронные услуги. Обновления затронут как версию для компьютеров, так и мобильные устройства. В пятницу, 22 мая, в Риге вступят в силу ограничения дорожного движения, введенные во время мероприятий Дня Вооруженных Сил Испании, сообщили в Рижской Думе. С 19.00 пятницы до 17.00 23 мая на улице Кальтю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также будет закрыто движение транспорта. В свою очередь, 23 мая с 7 до 15 часов на набережной 11 ноября во время размещения и погрузки бронетехники может быть временно ограничено движение транспортных средств, а также возможны кратковременные задержки общественного транспорта. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. За последние 2 года во всех 3 столицах стран Балтии выросла средняя заработная плата, однако доходы жителей определяются не только уровнем зарплат, но и различиями в налоговой политике и государственной поддержке семей. Хотя доходы быстрее всего растут именно в Риге, сравнение 3 балтийских столиц показывает, что у семей, проживающих в столице Латвии после покрытия основных расходов, остается меньше всего средств, тогда как в Таллине больше всего, свидетельствуют результаты анализа Института финансов. Swedbank. По сравнению с данными исследования 2024 года, самый быстрый рост доходов после уплаты налогов заметен в Таллине – плюс 20%. Далее следует Рига – плюс 21% и Вильнюс – плюс 16%. Важным дополнением к доходам семей являются пособия на детей. За 2 детей семья в Латвии получает 100 евро в месяц, тогда как в Эстонии – 160 евро, а в Литве – 259 евро. Более того, за последние годы эти пособие увеличило только Литва. Если объединить трудовые доходы и государственную поддержку, то семья из 4 человек, в которых 2 детей и 2 родителей, получающих среднюю зарплату в столице, имеет совокупный доход в Риге в размере 3190 евро в месяц, в Вильнюсе 3418 евро и в Таллине 4154 евро в месяц. Это означает, что бюджет семьи, проживающей в Таллине, почти на треть больше, чем в Риге. Стартовый капитал до осуществления платежей в балтийских столицах по-прежнему существенно различается, в основном благодаря изменениям в сфере налогов на рабочую силу. Доходы в Риге за последние годы приблизились к Вильнюсу. Однако в Таллине они все еще значительно выше, там доходы семьи примерно на 1000 евро больше, чем в Риге, отметил руководитель Swedbank по финансовой грамотности Эвия Кроппа. Общество «Латвийский дорожный строитель» направило письмо в Центр кризисного управления с просьбой дать публичное разъяснение, как строителям действовать в случаях возможной атаки дронов или других угроз. Строители дорог работают на всей территории страны, в том числе в Латгале и Видземе, где угрозы уже возникали. Но предприятия отрасли до сих пор не проинформированы об ответственных лицах, которые должны принимать решения в этом контексте, или о соответствующих процедурах. Общество строителей дорог подчеркивает, что при получении оповещения об угрозе предприятиям отрасли неясно, какие действия необходимы и кто имеет право отдавать приказы о прекращении или продолжении работы. Также неизвестно, нужно ли укрываться и где это делать, учитывая, что работы ведутся как в населенных пунктах, так и за их пределами, где нет доступных убежищ. В письме подчеркивается, что дорожно-строительная отрасль обеспокоена безопасностью задействованных

0: в работах людей и сохранностью дорожно-строительной техники. Представители отрасли не хотят столкнуться с ситуациями, когда, например, дезориентированные дроны или другое оружие нападения распознают асфальтоукладчик как передвижную радарную установку, а бульдозер примут за танк. Кроме того, в обществе считают, что остается еще ряд вопросов без ответов, например, будут ли и каким образом заказчики, государственные и муниципальные учреждения оплачивать время простоя дорожных строителей и предусмотрено ли продление сроков выполнения договоров для предприятий. Доступность официальных убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее, следует из информации, предоставленной в пятницу журналистам руководством Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. В апреле прошлого года тогдашний руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсенс сообщил на заседании Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, что в убежищах столицы могут укрыться немногим более 200 тысяч человек. В свою очередь, в пятницу на пресс-конференции руководитель комитета Гирт Лапинш признал, что в официальных убежищах сможет укрыться гораздо меньшее число жителей. В настоящее время Рижское самоуправление реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые будут готовы в августе или сентябре. В общей сложности в этих убежищах смогут найти укрытие около 52 тысяч человек. Политик пообещал сделать все возможное, чтобы увеличить количество убежищ. Учитывая, что большинство этих убежищ оборудуют в учебных заведениях, жителям следует понимать, если угроза возникнет в учебное время в убежищах, размещенных в школах и детских садах, будут укрываться дети и персонал учебных заведений, пояснили представители самоуправления. Лапинш лишь призвал жителей ознакомиться с разработанными алгоритмами действий на случай угрозы и выяснить потенциальные места для укрытия. При этом он подчеркнул, что в настоящее время для Риги угроз нет. Однако, учитывая происходящее в Латгале и других странах Балтии, к такой возможности нужно готовиться. На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Уля» режиссера Виестура Кайришса. Снятая в черно-белой эстетике картина о будущей баскетбольной звезде, выросшей в семье старообрядцев, вызвала овации зала и растрогала зрителей. Накануне премьеры фильма «Уля» на правительственном уровне и на уровне киноцентров было подписано соглашение о французско-латвийских кинопродукциях, призванное содействовать более тесному сотрудничеству двух стран в отрасли. Фильм «Уля» снят в сотрудничестве трех стран Балтии и Польши. Премьера фильма в Латвии состоится 15 сентября. В пятницу в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевых продуктов и представителями розничной торговли, цель которого – в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21 до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года. В ходе мероприятия было заключено соглашение о честной передаче снижения ставки НДС. Его цель – обеспечить в конечных ценах в магазинах полное отражение снижения ставки НДС до 12% на хлеб, свежее молоко, свежее охлажденное мясо птицы, свежие яйца птицы. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продуктами питания. Цель дополнительного меморандума – повысить доступность основных продуктов питания для жителей Латвии за счет расширения ассортимента товаров в корзине продуктов по низкой цене, улучшения их узнаваемости и видимости, а также содействие изменению потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей. На мероприятии министр экономики Виктор Валынис указал, что за год с момента подписания меморандума о снижении цен на продукты питания была введена корзина продуктов по низким ценам, а также разработаны различные методы учета, которых ранее не было, например, инструмент сравнения цен. Министр отметил, что в целом цены на продукты в Латвии и странах Балтии за год выросли, однако в результате указанных выше действий только в Латвии цены на продукты питания за год снизились. Учебные заведения самоуправления Риги не будут работать, если на 6 часов утра в столице будет действовать оповещение по сотовой сети об угрозе в воздушном пространстве, сообщил на пресс-конференции руководитель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гирц Лапинш. Если разосланное оповещение не будет отозвано до 6 часов утра, родителям не следует приводить и отпускать детей в учебные заведения, кружки, лагеря. Если же угроза будет объявлена во время занятий, дети останутся в учебном заведении до ее окончании и будут доставлены в безопасное место. Во время воздушной угрозы родителям не разрешат забирать детей из детских садов и школ. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс сообщил на пресс-конференции, что самоуправление разработало для жителей инструкцию действий на случай угрозы прилета дронов и проведет информационную кампанию, чтобы рижане знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Как рассказал Лапинш, алгоритмы действий позаимствованы у Украины, где идут активные боевые действия. Он перечислил основные правила, которые необходимо соблюдать, если в Риге получено оповещение об угрозе в воздушном пространстве. Если в оповещении сообщается, что дроны находятся близко к Риге или в Риге, важно найти укрытие по принципу двух стен. Если это невозможно, то для укрытия следует выбрать помещение без окон, или же, если такого помещения нет, сесть так, чтобы в результате ударной волны защититься от осколков стекла, например, сев ниже подоконника или не напротив окна. В многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или выйти на лестничную клетку, а тем, кто находится на улице, искать ближайшее укрытие. Другие важные аспекты – избегать больших скоплений людей и не прятаться под автомобилями. Также по мере возможности следует прекратить передвижение и следить за официальной информацией. Руководитель комитета призвал родителей обсудить аспекты безопасности с детьми и объяснить им, как оценивать с точки зрения безопасности места для укрытия дома и вне его. Подобные инструкции доступны на сайте самоуправления riga.lv, где можно найти и другие информационные материалы по вопросам гражданской обороны в столице. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля 2026 года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза, придется платить таможенную пошлину. Принят регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Это коснется всех получателей посылок в ЕС, в том числе и в Латвии. Чтобы ускорить оформление недорогих отправлений, введется упрощенный способ расчета пошлины. Фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро будет применяться к каждой товарной позиции в посылке. Также с 1 ноября этого года за все посылки из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор на обработку – 2 евро за каждую товарную позицию. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе со счетом 1-7 крупно проиграла сборной Финляндии. Автором единственного гола у Латвии стал нападающий Рудольфс Балцарс. Латвия проиграла третий раз в четырех матчах турнира. У команды осталось 3 очка. Она занимает 6-е место в группе А. Сборной Латвии осталось провести на групповом этапе еще 3 игры против США 23 мая, Великобритании 24 мая и Венгрии 26 мая. Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения СКДС, в тройку лидеров политического топа в апреле-мае вошли Латвия на первом месте, прогрессивные и объединенный список. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. В свою очередь, у движения Алвиса Херманиса «Мы меняем правила» растут шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах. На вопрос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали, 9,3% респондентов выбрали Латвию на первом месте. Далее следуют прогрессивные – 7,8%, объединенный список – 6,8%, суверенная власть – 6,2%, новое единство – Единство 5,9, Союз зеленых и крестьян 5,6, Национальное объединение 4,4 и Мы меняем правила 3,3%. Пока не определились с выбором 27,7% респондентов. Бывший министр земледелия Арманс Краузе, заявляя о возможном обращении в суд против генпрокурора Арминса Мейстерса, пытается оказать давление, следует из сказанного Мейстерсом на пресс-конференции госконтроля о ревизии управления Латвия Свалсмежи, которая прошла в четверг 21 мая. Ранее Краузе заявил, что если Мейстерс не отзовет свои высказывания в адрес Краузе в связи с так называемым делом о лесопромышленниках, он может обратиться в суд. В свою очередь Мейстерс признал, что считает неприемлемым участие в такой публичной дискуссии, поскольку прокуратура не участвует в политике. Мейстерс подчеркнул, что находится с Краузе в неравных позициях, поскольку, как генеральный прокурор, он может говорить только основанную на фактах правду, в которой он уверен и которая вытекает из результатов проделанной работы, а политик может говорить все, что хочет. Мы не находимся в одинаковых позициях, поэтому эта публичная дискуссия не является ни честной, ни делающей честь общему статусу государственного должностного лица, сказал Мейстерс. На пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что прокуратура работает в интересах общества и государства. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии выявил существенные недостатки в управлении Латвия Свалсмежи и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала. Сегодня, 22 мая, на портале Latvia.gov.lv внедряются существенные улучшения, направленные на повышение удобства использования электронных услуг. В связи с этим портал временно не работает, сообщили в Госагентстве цифрового развития. Возобновить работу портала планируется 23 мая. В рамках модернизации будет улучшена структура сайта и навигация, что позволит пользователям быстрее находить необходимую информацию и электронные услуги. Обновления затронут как версию для компьютеров, так и мобильные устройства. В пятницу, 22 мая, в Риге вступят в силу ограничения дорожного движения, введенные во время мероприятий Дня Вооруженных сил Испании, сообщили в Рижской думе. С 19.00 пятницы до 17.00 23 мая на улице Кальтю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также будет закрыто движение транспорта. В свою очередь, 23 мая с 7 до 15 часов на набережной 11 ноября во время размещения и погрузки бронетехники может быть временно ограничено движение транспортных средств, а также возможны кратковременные задержки общественного транспорта. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделе. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: least make it feel like mine.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Должностные лица клинической университетской больницы имени Страдинша, больницы травматологии и ортопедии и Видземской больницы, возможно, договорились с конкретными поставщиками медицинских товаров о победе в закупках. К такому выводу пришли правоохранительные органы. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проинформировало, что в четверг провело уголовно-процессуальные действия по трем уголовным процессам, связанным с возможным противоправным сговором должностных лиц Видземской больницы, больницы травматологии и ортопедии и клинической университетской больницы имени Страдинша с конкретными поставщиками о победе этих предприятий в четырех публичных закупках. Чтобы обеспечить победу этих предприятий, техническая спецификация закупок, возможно, была адаптирована под требования конкретных поставщиков медицинских товаров. Сумма в договоре, на которую повлиял возможный сговор, составляет не менее 3 миллионов 679 964. евро и финансировалась из средств бюджета Латвии и Европейского Союза. В рамках уголовных процессов проведены обыски более чем на 17 объектах в разных местах Латвии, в том числе в Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии и клинической университетской больнице имени Страдинша. В настоящее время 4 лица, вовлеченные в уголовные процессы, в том числе 2 государственных должностных лица и 2 представителя предприятий, имеют право на защиту. Ни к одному из них не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы. Следы дрона, залетевшего в четверг утром на территорию Латвии из Беларуси, затерялись в Красловском крае, и дальнейшая судьба летательного аппарата на данный момент точно неизвестна, сообщили в четверг вечером в Национальных вооруженных силах. В последний раз дрон был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве Латвии в Красловском крае, где его следы затем пропали. Пока нет подтверждения, что дрон упал в необитаемом месте. Поднятым в четверг утром истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию дрона. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что проверить подлинность размещенных жителями в социальных сетях видеозаписей с дроном сложно. На земле национальные вооруженные силы в настоящее время не проводят мероприятий по розыску дрона, но находятся на связи с другими службами. Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО ведут непрерывный мониторинг воздушного пространства, чтобы немедленно отреагировать на потенциальную угрозу. Армия ранее усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив туда дополнительные подразделения. В настоящее время партиям, которые выразили готовность войти в формируемое кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом от объединенного списка правительства, предложено подать свои варианты декларации нового правительства и обсудить их в пятницу 22 мая. Хотя в четверг формальные переговоры не велись, в кулуарах обсуждалось возможное перераспределение сфер ответственности, выяснило агентство «Лето». Например, руководство Министерством финансов может достаться объединенному списку, поскольку обычно это министерство возглавляет партия премьер-министра. Агентству «Лето» известно, что на данный момент в неформальных переговорах о распределении сфер ответственности Союз зеленых и крестьян настаивает на сохранении курируемых им министерств, а именно Министерство земледелия, Министерство экономики, Министерство благосостояния и Министерство климата и энергетики. В то же время Союз зеленых и крестьян якобы готов в ходе переговоров отказаться от руководства Министерством климата и энергетики. Агентству «Лето» также известно, что национальное объединение могло бы взять на себя руководство одним из силовых министерств, например, Министерством обороны или Министерством внутренних дел. Однако обычно эти министерства одновременно не возглавляет одна политическая сила. Нацобъединение могло бы взять на себя ответственность за Министерство образования и науки и Министерство культуры. В свою очередь, в партии «Новое единство» еще идет обсуждение того, какие сферы ответственности эта политическая сила могла бы сохранить или взять на себя. Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Силини президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу. В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров о предстоящей работе. Также стало известно, что должности могут быть распределены по принципу принципу равенства. Каждая из партий может получить одинаковое количество постов. Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину. В странах Балтии необходимо укрепить нынешнее присутствие союзников по НАТО потенциалом систем противодействия беспилотникам, подчеркнули в совместном заявлении президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа. В четверг в телефонном разговоре с президентом Эстонии Карисом и президентом Литвы Науседой Ринкевич обсудил угрозу, создаваемую беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве стран Балтии и необходимость укрепления оборонного потенциала НАТО на восточном фланге. В ходе телефонного разговора президенты трех стран Балтии также договорились о совместном заявлении. В нем президенты решительно осудили подобные нарушения и проводимую Россией дезинформационную кампанию против стран Балтии. Страны Балтии, как ответственные союзники по НАТО, никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов беспилотных летательных аппаратов по целям в России, подчеркнуто в заявлении. Президенты также категорически осуждают угрозы, которые Россия высказала в адрес Латвии на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 19 мая. В заявлении говорится, что, выдвигая необоснованные обвинения, Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей войны против Украины и прав Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны Балтии подтверждают свою полную солидарность с Украиной. «Мы повторно подтверждаем свою приверженность НАТО, нашей коллективной обороне и трансатлантическому единству. Мы подчеркиваем необходимость поддерживать сильные и надежные потенциал сдерживания обороны, в том числе путем обеспечения долгосрочных инвестиций и справедливого распределения ответственности», подчеркивают президенты стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония, как суверенные государства и члены НАТО, в очередной раз подтвердили непоколебимую решимость защищать свое воздушное пространство и границы, говорится в заявлении. Президенты отмечают, что страны Балтии уделяют приоритетное внимание инвестициям в укрепление потенциала противовоздушной обороны. В этом контексте президенты в заявлении подчеркивают важность мероприятий НАТО – Восточный страж и Балтийский страж, выражают благодарность союзникам по НАТО за патрулирование воздушного пространства стран Балтии и поддержку, а также призывают союзников усилить их дополнительным потенциалом. Укрепление оборонного потенциала на восточном фланге НАТО остается приоритетом, особенно в части обеспечения сильной и надежной противовоздушной обороны, подчеркивают авторы заявления и отмечают необходимость перехода от миссии по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне и укреплению присутствия союзников в странах Балтии потенциалом систем противодействия беспилотникам. В заявлении президенты также вновь призвали Россию прекратить войну против Украины и взять на себя обязательства по немедленному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому и прочному миру при полном соблюдении Устава ООН и его принципов. Кроме того, в четверг в ходе видеоконференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Ринкевич обсудил актуальную ситуацию с безопасностью в воздушном пространстве Латвии и стран Балтии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля 2026 года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза, придется платить таможенную пошлину. Принят регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Это коснется всех получателей посылок в ЕС, в том числе и в Латвии. Чтобы ускорить оформление недорогих отправлений, введется упрощенный способ расчета пошлины. Фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро будет применяться к каждой товарной позиции в посылке. Также с 1 ноября этого года за все посылки из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор на обработку – 2 евро за каждую товарную позицию. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абу Мэри. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе со счетом 1-7 крупно проиграла сборной Финляндии. Автором единственного гола у Латвии стал нападающий Рудольф Сбалцерс. Латвия проиграла третий раз в четырех матчах турнира. У команды осталось 3 очка. Она занимает 6-е место в группе А. Сборной Латвии осталось провести на групповом этапе еще 3 игры против США 23 мая, Великобритании 24 мая и Венгрии 26 мая. Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения СКДС, в тройку лидеров политического топа в апреле-мае вошли Латвия на первом месте, прогрессивные и объединенный список. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. В свою очередь, у движения Алвиса Херманиса «Мы меняем правила» растут шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах. На вопрос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали, 9,3% респондентов выбрали Латвию на первом месте. Далее следуют прогрессивные 7,8%, объединенный список 6,8%, суверенная власть 6,2%, новое единство 5,9, Союз зеленых и крестьян 5,6, Национальное объединение 4,4 и «Мы меняем правила» 3,3%. Пока не определились с выбором 27,7% респондентов. Бывший министр земледелия Арманс Краузе, заявляя о возможном обращении в суд против генпрокурора Арминса Мейстерса, пытается оказать давление, следует из сказанного Мейстерсом на пресс-конференции госконтроля о ревизии управления Латвия Свалсмежи, которая прошла в четверг 21 мая. Ранее Краузе заявил, что если Мейстерс не отзовет свои высказывания в адрес Краузе в связи с так называемым делом о лесопромышленниках, он может обратиться в суд. В свою очередь Мейстерс признал, что считает неприемлемым участие в такой публичной дискуссии, поскольку прокуратура не участвует в политике. Мейстерс подчеркнул, что находится с Краузе в неравных позициях, поскольку, как генеральный прокурор, он может говорить только основанную на фактах правду, в которой он уверен и которая вытекает из результатов проделанной работы, а политик может говорить все, что хочет. Мы не находимся в одинаковых позициях, поэтому эта публичная дискуссия не является ни честной, ни делающей честь общему статусу государственного должностного лица, сказал Мейстерс. На пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что прокуратура работает в интересах общества и государства. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии выявил существенные недостатки в управлении Латвия Свалсмежи и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала. Сегодня, 22 мая, на портале Latvia.gov.lv внедряются существенные улучшения, направленные на повышение удобства использования электронных услуг. В связи с этим портал временно не работает, сообщили в Госагентстве цифрового развития. Возобновить работу портала планируется 23 мая. В рамках модернизации будет улучшена структура сайта и навигация, что позволит пользователям быстрее находить необходимую информацию и электронные услуги. Обновления затронут как версию для компьютеров, так и мобильные устройства. В пятницу, 22 мая, в Риге вступят в силу ограничения дорожного движения, введенные во время мероприятий Дня Вооруженных сил Испании, сообщили в Рижской Думе. С 19.00 пятницы до 17.00 23 мая на улице Кальтю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также будет закрыто движение транспорта. В свою очередь, 23 мая с 7 до 15 часов на набережной 11 ноября во время размещения и погрузки бронетехники может быть временно ограничено движение транспортных средств, а также возможны кратковременные задержки общественного транспорта. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитадела». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% – на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. За последние два года во всех трех столицах стран Балтии выросла средняя заработная плата, однако доходы жителей определяются не только уровнем зарплат, но и различиями в налоговой политике и государственной поддержке семей. Хотя доходы быстрее всего растут именно в Риге, сравнение трех балтийских столиц показывает, что у семей, проживающих в столице Латвии после покрытия основных расходов, остается меньше всего средств, тогда как в Таллине больше всего, свидетельствуют результаты анализа Института финансов Светбанк. По сравнению с данными исследования 2024 года, самый быстрый рост доходов после уплаты налогов заметен в Таллине – плюс 20%. Далее следует Рига – плюс 21% и Вильнюс – плюс 16%. Важным дополнением к доходам семей являются пособия на детей. За двух детей семья в Латвии получает 100 евро в месяц, тогда как в Эстонии – 160 евро, а в Литве – 259 евро. Более того, за последние годы эти пособия увеличила только Литва. Если объединить трудовые доходы и государственную поддержку, то семья из четырех человек, в которых двое детей и двое родителей, получающих среднюю зарплату в столице, имеет совокупный доход в Риге в размере 3190 евро в месяц, в Вильнюсе 3418 евро и в Таллине 4154 евро в месяц. Это означает, что бюджет семьи, проживающей в Таллине, почти на треть больше, чем в Риге. Стартовый капитал до осуществления обязательных платежей в балтийских столицах по-прежнему существенно различается, в основном благодаря изменениям в сфере налогов на рабочую силу. Доходы в Риге за последние годы приблизились к Вильнюсу. Однако в Таллине они все еще значительно выше, там доходы семьи примерно на 1000 евро больше, чем в Риге, отметил руководитель Светбанк по финансовой грамотности Эвия Кроппа. Общество «Латвийский дорожный строитель» направило письмо в Центр кризисного управления с просьбой дать публичное разъяснение, как строителям действовать в случаях возможной атаки дронов или других угроз. Строители дорог работают на всей территории страны, в том числе в Латгале и Видземе, где угрозы уже возникали. Но предприятия отрасли до сих пор не проинформированы об ответственных лицах, которые должны принимать решения в этом контексте, или о соответствующих процедурах. Общество строителей дорог подчеркивает, что при получении оповещения об угрозе предприятиям отрасли не ясно, какие действия необходимы и кто имеет право отдавать приказы о прекращении или продолжении работы. Также неизвестно, нужно ли укрываться и где это делать, учитывая, что работы ведутся как в населенных пунктах, так и за их пределами, где нет доступных убежищ. В письме подчеркивается, что дорожно-строительная отрасль обеспокоена безопасностью задействованных в работах людей и сохранностью дорожно-строительной техники. Представители отрасли не хотят столкнуться с ситуациями, когда, например, дезориентированные дроны или другое оружие нападения распознают асфальтоукладчик как передвижную радарную установку, а бульдозер примут за танк. Кроме того, в обществе считают, что остается еще ряд вопросов без ответов, например, будут ли и каким образом заказчики, государственные и муниципальные учреждения оплачивать время простоя дорожных строителей и предусмотрено ли продление сроков выполнения договоров для предприятий.

0: Доступность официальных убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее, следует из информации, предоставленной в пятницу журналистам руководством Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. В апреле прошлого года тогдашний руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсенс сообщил на заседании Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, что в убежищах столицы могут укрыться немногим более 200 тысяч человек. В свою очередь, в пятницу на пресс-конференции руководитель комитета Гирт Лапинш признал, что в официальных убежищах сможет укрыться гораздо меньшее число жителей. В настоящее время Рижское самоуправление реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые будут готовы в августе или сентябре. В общей сложности в этих убежищах смогут найти укрытие около 52 тысяч человек. Политик пообещал сделать все возможное, чтобы увеличить количество убежищ. Учитывая, что большинство этих убежищ оборудуют в учебных заведениях, жителям следует понимать, если угроза возникнет в учебное время, в убежищах, размещенных в школах и детских садах, будут укрываться дети и персонал учебных заведений, пояснили представители самоуправления. Лапинш лишь призвал жителей ознакомиться с разработанными алгоритмами действий на случай угрозы и выяснить потенциальные места для укрытия. При этом он подчеркнул, что в настоящее время для Риги угроз нет. Однако, учитывая происходящее в Латгале и других странах Балтии, к такой возможности нужно готовиться. На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Уля» режиссера Виестура Кайришса. Снятая в черно-белой эстетике картина о будущей баскетбольной звезде, выросшей в семье старообрядцев, вызвала овации зала и растрогала зрителей. Накануне премьеры фильма «Уля» на правительственном уровне и на уровне киноцентров было подписано соглашение о французско-латвийских кинопродукциях, призванное содействовать более тесному сотрудничеству двух стран в отрасли. Фильм «Уля» снят в сотрудничестве трех стран Балтии и Польши. Премьера фильма в Латвии состоится 15 сентября. В пятницу в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевых продуктов и представителями розничной торговли, цель которого – в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21 до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года. В ходе мероприятия было заключено соглашение о честной передаче снижения ставки НДС. Его цель – обеспечить в конечных ценах в магазинах полное отражение снижения ставки НДС до 12% на хлеб, свежее молоко, свежее охлажденное мясо птицы, свежие яйца птицы. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продуктами питания. Цель дополнительного меморандума – повысить доступность основных продуктов питания для жителей Латвии за счет расширения ассортимента товаров в корзине продуктов по низкой цене, улучшения их узнаваемости и видимости, а также содействия изменению потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей. На мероприятии министр экономики Виктор Валынис указал, что за год с момента подписания меморандума о снижении цен на продукты питания была введена корзина продуктов по низким ценам, а также разработаны различные методы учета, которых ранее не было, например, инструмент сравнения цен. Министр отметил, что в целом цены на продукты в Латвии и странах Балтии за год выросли, однако в результате указанных выше действий только в Латвии цены на продукты питания за год снизились. Учебные заведения самоуправления Риги не будут работать, если на 6 часов утра в столице будет действовать оповещение по сотовой сети об угрозе в воздушном пространстве, сообщил на пресс-конференции руководитель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гирц Лапинш. Если разосланное оповещение не будет отозвано до 6 часов утра, родителям не следует приводить и отпускать детей в учебные заведения, кружки, лагеря. Если же угроза будет объявлена во время занятий, дети останутся в учебном заведении до ее окончания и будут доставлены в безопасное место. Во время воздушной угрозы родителям не разрешат забирать детей из детских садов и школ. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс сообщил на пресс-конференции, что самоуправление разработало для жителей инструкцию действий на случай угрозы прилета дронов и проведет информационную кампанию, чтобы рижане знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Как рассказал Лапинш, алгоритмы действий позаимствованы у Украины, где идут активные боевые действия. Он перечислил основные правила, которые необходимо соблюдать, если в Риге получено оповещение об угрозе в воздушном пространстве. Если в оповещении сообщается, что дроны находятся близко к Риге или в Риге, важно найти укрытие по принципу двух стен. Если это невозможно, то для укрытия следует выбрать помещение без окон, или же, если такого помещения нет, сесть так, чтобы в результате ударной волны защититься от осколков стекла, например, сев ниже подоконника или не напротив окна. В многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или выйти на лестничную клетку, а тем, кто находится на улице, искать ближайшее укрытие. Другие важные важные аспекты – избегать больших скоплений людей и не прятаться под автомобилями. Также по мере возможности следует прекратить передвижение и следить за официальной информацией. Руководитель комитета призвал родителей обсудить аспекты безопасности с детьми и объяснить им, как оценивать с точки зрения безопасности места для укрытия дома и вне его. Подобные инструкции доступны на сайте самоуправления riga.lv, где можно найти и другие информационные материалы по вопросам гражданской обороны в столице. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля 2026 года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза, придется платить таможенную пошлину. Принят регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Это коснется всех получателей посылок в ЕС, в том числе и в Латвии. Чтобы ускорить оформление недорогих отправлений, введется упрощенный способ расчета пошлины. Фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро будет применяться к каждой товарной позиции в посылке. Также с 1 ноября этого года за все посылки из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор на обработку – 2 евро за каждую товарную позицию. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе со счетом 1-7 крупно проиграла сборной Финляндии. Автором единственного гола у Латвии стал нападающий Рудольфс Балцарс. Латвия проиграла третий раз в четырех матчах турнира. У команды осталось 3 очка. Она занимает 6-е место в группе А. Сборной Латвии осталось провести на групповом этапе еще 3 игры против США 23 мая, Великобритании 24 мая и Венгрии 26 мая. Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения СКДС, в тройку лидеров политического топа в апреле-мае вошли Латвия на первом месте, прогрессивные и объединенный список. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. В свою очередь, у движения Алвиса Херманиса «Мы меняем правила» растут шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах. На вопрос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали, 9,3% респондентов выбрали Латвию на первом месте. Далее следуют прогрессивные – 7,8%, объединенный список – 6,8%, суверенная власть – 6,2%, новое единство – 5,9, Союз зеленых и крестьян 5,6, Национальное объединение 4,4 и «Мы меняем правила» 3,3%. Пока не определились с выбором 27,7% респондентов. Бывший министр земледелия Арманс Краузе, заявляя о возможном обращении в суд против генпрокурора Арминса Мейстерса, пытается оказать давление, следует из сказанного Мейстерсом на пресс-конференции госконтроля о ревизии управления Латвия Свалсмежи, которая прошла в четверг 21 мая. Ранее Краузе заявил, что если Мейстерс не отзовет свои высказывания в адрес Краузе в связи с так называемым делом о лесопромышленниках, он может обратиться в суд. В свою очередь, Мейстерс признал, что считает неприемлемым участие в такой публичной дискуссии, поскольку прокуратура не участвует в политике. Мейстерс подчеркнул, что находится с Краузе в неравных позициях, поскольку, как генеральный прокурор, он может говорить только основанную на фактах правду, в которой он уверен и которая вытекает из результатов проделанной работы, а политик может говорить все, что хочет. «Мы не находимся в одинаковых позициях, поэтому эта публичная дискуссия не является ни честной, ни делающей честь общему статусу государственного должностного лица», — сказал Мейстерс. На пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что прокуратура работает в интересах общества и государства. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии выявил существенные недостатки в управлении Латвиасвалсмежи и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала. Сегодня, 22 мая, на портале Latvia.gov.lv внедряются существенные улучшения, направленные на повышение удобства использования электронных услуг. В связи с этим портал временно не работает, сообщили в Госагентстве цифрового развития. Возобновить работу портала планируется 23 мая. В рамках модернизации будет улучшена структура сайта и навигация, что позволит пользователям быстрее находить необходимую информацию и электронные услуги. Обновления затронут как версию для компьютеров, так и мобильные устройства. В пятницу, 22 мая, в Риге вступят в силу ограничения дорожного движения, введенные во время мероприятий Дня Вооруженных сил Испании, сообщили в Рижской Думе. С 19.00 пятницы до 17.00 23 мая на улице Кальтю на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также будет закрыто движение транспорта. В свою очередь, 23 мая с 7 до 15 часов на набережной 11 ноября во время размещения и погрузки бронетехники может быть временно ограничено движение транспортных средств, а также возможны кратковременные задержки общественного транспорта. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделе». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Должностные лица клинической университетской больницы имени Страдинша, больницы травматологии и ортопедии и Видземской больницы, возможно, договорились с конкретными поставщиками медицинских товаров о победе в закупках. К такому выводу пришли правоохранительные органы. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проинформировало, что в четверг провело уголовно-процессуальные действия по 3 уголовным процессам, связанным с возможным противоправным сговором должностных лиц Видземской больницы, больницы травматологии и ортопедии и клинической университетской больницы имени Страдинша с конкретными поставщиками о победе этих предприятий в 4 публичных закупках. Чтобы обеспечить победу этих предприятий, техническая спецификация закупок, возможно, была адаптирована под требования конкретных поставщиков медицинских товаров. Сумма в договоре, на которую повлиял возможный сговор, составляет не менее 3 679 964 евро и финансировалась из средств бюджета Латвии и Европейского Союза. В рамках уголовных процессов проведены обыски более чем на 17 объектах в разных местах Латвии, в том числе в Видземской больнице, больнице травматологии и ортопедии и клинической университетской больнице имени Страдинша. В настоящее время 4 лица, вовлеченные в уголовные процессы, в том числе 2 государственных должностных лица и 2 представителя предприятий, имеют право на защиту. Ни к одному из них не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы. Следы дрона, залетевшего в четверг утром на территорию Латвии из Беларуси, затерялись в Красловском крае, и дальнейшая судьба летательного аппарата на данный момент точно неизвестна, сообщили в четверг вечером в Национальных вооруженных силах. В последний раз дрон был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве Латвии в Красловском крае, где его следы затем пропали. Пока нет подтверждения, что дрон упал в необитаемом месте. Поднятым в четверг утром истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию дрона. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что проверить подлинность размещенных жителями в социальных сетях видеозаписей с дроном сложно. На земле национальные вооруженные силы в настоящее время не проводят мероприятий по розыску дрона, но находятся на связи с другими службами. Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО ведут непрерывный мониторинг воздушного пространства, чтобы немедленно отреагировать на потенциальную угрозу. Армия ранее усилила возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив туда дополнительные подразделения. В настоящее время партиям, которые выразили готовность войти в формируемое кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом от объединенного списка правительства, предложено подать свои варианты декларации нового правительства и обсудить их в пятницу 22 мая. Хотя в четверг формальные переговоры не велись, в кулуарах обсуждалось возможное перераспределение сфер ответственности, выяснило агентство «Лето». Например, руководство Министерством финансов может достаться объединенному списку, поскольку обычно это министерство возглавляет партия премьер-министра. Агентству «Лето» известно, что на данный момент в неформальных переговорах о распределении сфер ответственности Союз зеленых и крестьян настаивает на сохранении курируемых им министерств, а именно Министерство земледелия, Министерство экономики, Министерство благосостояния и Министерство климата и энергетики. В то же время Союз зеленых и крестьян якобы готов в ходе переговоров отказаться от руководства Министерством климата и энергетики. Агентству «Лето» также известно, что национальное объединение могло бы взять на себя руководство одним из силовых министерств, например, Министерством обороны или Министерством внутренних дел. Однако обычно эти министерства одновременно не возглавляет одна политическая сила. Нацобъединение могло бы взять на себя ответственность за Министерство образования и науки и Министерство культуры. В свою очередь, в партии «Новое единство» еще идет обсуждение того, какие сферы ответственности эта политическая сила могла бы сохранить или взять на себя. Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Силини президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Андрису Кулбергсу. В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров о предстоящей работе. Также стало известно, что должности могут быть распределены по принципу принципу равенства. Каждая из партий может получить одинаковое количество постов. Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину. В странах Балтии необходимо укрепить нынешнее присутствие союзников по НАТО потенциалом систем противодействия беспилотникам, подчеркнули в совместном заявлении президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа. В четверг в телефонном разговоре с президентом Эстонии Карисом и президентом Литвы Науседой Ринкевич обсудил угрозу, создаваемую беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве стран Балтии и необходимость укрепления оборонного потенциала НАТО на восточном фланге. В ходе телефонного разговора президенты трех стран Балтии также договорились о совместном заявлении. В нем президенты решительно осудили подобные нарушения и проводимую Россией дезинформационную кампанию против стран Балтии. Страны Балтии, как ответственные союзники по НАТО, никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов беспилотных летательных аппаратов по целям в России, подчеркнуто в заявлении. Президенты также категорически осуждают угрозы, которые Россия высказала в адрес Латвии на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 19 мая. В заявлении говорится, что, выдвигая необоснованные обвинения, Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей войны против Украины и прав Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны Балтии подтверждают свою полную солидарность с Украиной. «Мы повторно подтверждаем свою приверженность НАТО, нашей коллективной обороне и трансатлантическому единству. Мы подчеркиваем необходимость поддерживать сильные и надежные потенциал сдерживания обороны, в том числе путем обеспечения долгосрочных инвестиций и справедливого распределения ответственности», подчеркивают президенты стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония, как суверенные государства и члены НАТО, в очередной раз подтвердили непоколебимую решимость защищать свое воздушное пространство и границы, говорится в заявлении. Президенты отмечают, что страны Балтии уделяют приоритетное внимание инвестициям в укрепление потенциала противовоздушной обороны. В этом контексте президенты в заявлении подчеркивают важность мероприятий НАТО «Восточный страж» и «Балтийский страж», выражают благодарность союзникам по НАТО за патрулирование воздушного пространства стран Балтии и поддержку, а также призывают союзников усилить их дополнительным потенциалом. Укрепление оборонного потенциала на восточном фланге НАТО остается приоритетом, особенно в части обеспечения сильной и надежной противовоздушной обороны, подчеркивают авторы заявления и отмечают необходимость перехода от миссии по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне и укреплению присутствия союзников в странах Балтии потенциалом систем противодействия беспилотникам. В заявлении президенты также вновь призвали Россию прекратить войну против Украины и взять на себя обязательства по немедленному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому и прочному миру при полном соблюдении Устава ООН и его принципов. Кроме того, в четверг в ходе видеоконференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Ринкевич обсудил актуальную ситуацию с безопасностью в воздушном пространстве Латвии и стран Балтии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 1 июля 2026 года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза, придется платить таможенную пошлину. Принят регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Это коснется всех получателей посылок в ЕС, в том числе и в Латвии. Чтобы ускорить оформление недорогих отправлений, введется упрощенный способ расчета пошлины. Фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро будет применяться к каждой товарной позиции в посылке. Также с 1 ноября этого года за все посылки из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор на обработку – 2 евро за каждую товарную позицию. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абу Мэри. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе со счетом 1-7 крупно проиграла сборной Финляндии. Автором единственного гола у Латвии стал нападающий Рудольфс Балцерс. Латвия проиграла третий раз в 4 матчах турнира. У команды осталось 3 очка. Она занимает 6 место в группе А. Сборной Латвии осталось провести на групповом этапе еще 3 игры против США 23 мая, Великобритании 24 мая и Венгрии 26 мая. Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения СКДС, в тройку лидеров политического топа в апреле-мае вошли Латвия на первом месте, прогрессивные и объединенный список. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. В свою очередь, у движения Алвиса Херманиса «Мы меняем правила» растут шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах. На вопрос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали, 9,3% респондентов выбрали Латвию на первом месте. Далее следуют прогрессивные 7,8%, объединенный список 6,8%, суверенная власть 6,2%, новое единство 5,9, Союз зеленых и крестьян 5,6, Национальное объединение 4,4 и «Мы меняем правила» 3,3%. Пока не определились с выбором 27,7% респондентов. Бывший министр земледелия Арманс Краузе, заявляя о возможном обращении в суд против генпрокурора Арминса Мейстерса, пытается оказать давление, следует из сказанного Мейстерсом на пресс-конференции госконтроля о ревизии управления Латвия Свалс Межи, которая прошла в четверг 21 мая. Ранее Краузе заявил, что если Мейстерс не отзовет свои высказывания в адрес Краузе в связи с так называемым делом о лесопромышленниках, он может обратиться в суд. В свою очередь, Мейстерс признал, что считает неприемлемым участие в такой публичной дискуссии, поскольку прокуратура не участвует в политике. Мейстерс подчеркнул, что находится с Краузе в неравных позициях, поскольку, как генеральный прокурор, он может говорить только основанную на фактах правду, в которой он уверен и которая вытекает из результатов проделанной работы, а политик может говорить все, что хочет. Мы не находимся в одинаковых позициях, поэтому эта публичная дискуссия не является ни честной, ни делающей честь общему статусу государственного должностного лица, сказал Мейстерс. На пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что прокуратура работает в интересах общества и государства. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии выявил существенные недостатки в управлении Латвия Свалс Межи и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала. Сегодня, 22 мая, на портале Latvia.gov.lv внедряются существенные улучшения, направленные на повышение удобства использования электронных услуг. В связи с этим портал временно не работает, сообщили в Госагентстве цифрового развития. Возобновить работу портала планируется 23 мая. В рамках модернизации будет улучшена структура сайта и навигация, что позволит пользователям быстрее находить необходимую информацию и электронные услуги. Обновления затронут как версию для компьютеров, так и мобильные устройства. В пятницу, 22 мая, в Риге вступят в силу ограничения дорожного движения, введенные во время мероприятий Дня Вооруженных сил Испании, сообщили в Рижской думе. С 19.00 пятницы до 17.00 23 мая на улице Кальтю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также будет закрыто движение транспорта. В свою очередь, 23 мая с 7 до 15 часов на набережной 11 ноября во время размещения и погрузки бронетехники может быть временно ограничено движение транспортных средств, а также возможны кратковременные задержки общественного транспорта. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение. Подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. За последние 2 года во всех 3 столицах стран Балтии выросла средняя заработная плата. Однако доходы жителей определяются не только уровнем зарплат, но и различиями в налоговой политике и государственной поддержке семей. Хотя доходы быстрее всего растут именно в Риге, сравнение 3 балтийских столиц показывает, что у семей, проживающих в столице Латвии после покрытия основных расходов, остается меньше всего средств, тогда как в Таллине больше всего, свидетельствуют результаты анализа Института финансов. Swedbank. По сравнению с данными исследования 2024 года, самый быстрый рост доходов после уплаты налогов заметен в Таллине – плюс 20%. Далее следует Рига – плюс 21% и Вильнюс – плюс 16%. Важным дополнением к доходам семей являются пособия на детей. За 2 детей семья в Латвии получает 100 евро в месяц, тогда как в Эстонии – 160 евро, а в Литве – 259 евро. Более того, за последние годы эти пособия увеличила только Литва. Если объединить трудовые доходы и государственную поддержку, то семья из 4 человек, в которых 2 детей и 2 родителей, получающих среднюю зарплату в столице, имеет совокупный доход в Риге в размере 3190 евро в месяц, в Вильнюсе 3418 евро и в Таллине 4154 евро в месяц. Это означает, что бюджет семьи, проживающей в Таллине, почти на треть больше, чем в Риге. Стартовый капитал до осуществления обязательных платежей в балтийских столицах по-прежнему существенно различается, в основном благодаря изменениям в сфере налогов на рабочую силу. Доходы в Риге за последние годы приблизились к Вильнюсу. Однако в Таллине они все еще значительно выше, там доходы семьи примерно на 1000 евро больше, чем в Риге, отметил руководитель Swedbank по финансовой грамотности Эвия Кроппа. Общество «Латвийский дорожный строитель» направило письмо в Центр кризисного управления с просьбой дать публичное разъяснение, как строителям действовать в случаях возможной атаки дронов или других угроз. Строители дорог работают на всей территории страны, в том числе в Латгале и Видземе, где угрозы уже возникали. Но предприятия отрасли до сих пор не проинформированы об ответственных лицах, которые должны принимать решения в этом контексте, или о соответствующих процедурах. Общество строителей дорог подчеркивает, что при получении оповещения об угрозе предприятиям отрасли не ясно, какие действия необходимы и кто имеет право отдавать приказы о прекращении или продолжении работы. Также неизвестно, нужно ли укрываться и где это делать, учитывая, что работы ведутся как в населенных пунктах, так и за их пределами, где нет доступных убежищ. В письме подчеркивается, что дорожно-строительная отрасль обеспокоена безопасностью задействованных в работах людей и сохранностью дорожно-строительной техники. Представители отрасли не хотят столкнуться с ситуациями, когда, например, дезориентированные дроны или другое оружие нападения распознают асфальтоукладчик как передвижную радарную установку, а бульдозер примут за танк. Кроме того, в обществе считают, что остается еще ряд вопросов без ответов, например, будут ли и каким образом заказчики, государственные и муниципальные учреждения оплачивать время простоя дорожных строителей и предусмотрено ли продление сроков выполнения договоров для предприятий. Доступность официальных убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее, следует из информации, предоставленной в пятницу журналистам руководством Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. В апреле прошлого года тогдашний руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсенс сообщил на заседании Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, что в убежищах столицы могут укрыться немногим более 200 тысяч человек. В свою очередь, в пятницу на пресс-конференции руководитель комитета Гирт Лапинш признал, что в официальных убежищах сможет укрыться гораздо меньшее число жителей. В настоящее время Рижское самоуправление реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые будут готовы в августе или сентябре. В общей сложности в этих убежищах смогут найти укрытие около 52 тысяч человек. Политик пообещал сделать все возможное, чтобы увеличить количество убежищ. Учитывая, что большинство этих убежищ оборудуют в учебных заведениях, жителям следует понимать, если угроза возникнет в учебное время в убежищах, размещенных в школах и детских садах, будут укрываться дети и персонал учебных заведений, пояснили представители самоуправления. Лапинш лишь призвал жителей ознакомиться с разработанными алгоритмами действий на случай угрозы и выяснить потенциальные места для укрытия. При этом он подчеркнул, что в настоящее время для Риги угроз нет. Однако, учитывая происходящее в Латгале и других странах Балтии, к такой возможности нужно готовиться. На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Уля» режиссера Виестура Кайришса. Снятая в черно-белой эстетике картина о будущей баскетбольной звезде, выросшей в семье старообрядцев, вызвала овации зала и растрогала зрителей. Накануне премьеры фильма «Уля» на правительственном уровне и на уровне киноцентров было подписано соглашение о французско-латвийских кинопродукциях, призванное содействовать более тесному сотрудничеству двух стран в отрасли. Фильм «Уля» снят в сотрудничестве трех стран Балтии и Польши. Премьера фильма в Латвии состоится 15 сентября. В пятницу в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевых продуктов и представителями розничной торговли, цель которого – в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21 до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года. В ходе мероприятия было заключено соглашение о честной передаче снижения ставки НДС. Его цель – обеспечить в конечных ценах в магазинах полное отражение снижения ставки НДС до 12% на хлеб, свежее молоко, свежее охлажденное мясо птицы, свежие яйца птицы. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продуктами питания. Цель дополнительного меморандума – повысить доступность основных продуктов питания для жителей Латвии за счет расширения ассортимента товаров в корзине продуктов по низкой цене, улучшения их узнаваемости и видимости, а также содействие изменению потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей. На мероприятии министр экономики Виктор Валынис указал, что за год с момента подписания меморандума о снижении цен на продукты питания была введена корзина продуктов по низким ценам, а также разработаны различные методы учета, которых ранее не было, например, инструмент сравнения цен. Министр отметил, что в целом цены на продукты в Латвии и странах Балтии за год выросли, однако в результате указанных выше действий только в Латвии цены на продукты питания за год снизились. Учебные заведения самоуправления Риги не будут работать, если на 6 часов утра в столице будет действовать оповещение по сотовой сети об угрозе в воздушном пространстве, сообщил на пресс-конференции руководитель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гирц Лапинш. Если разосланное оповещение не будет отозвано до 6 часов утра, родителям не следует приводить и отпускать детей в учебные заведения, кружки, лагеря. Если же угроза будет объявлена во время занятий, дети останутся в учебном заведении до ее окончания и будут доставлены в безопасное место. Во время воздушной угрозы родителям не разрешат забирать детей из детских садов и школ. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс сообщил на пресс-конференции, что самоуправление разработало для жителей инструкцию действий на случай угрозы прилета дронов и проведет информационную кампанию, чтобы рижане знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Как рассказал Лапинш, алгоритмы действий позаимствованы у Украины, где идут активные боевые действия. Он перечислил основные правила, которые необходимо соблюдать, если в Риге получено оповещение об угрозе в воздушном пространстве. Если в оповещении сообщается, что дроны находятся близко к Риге или в Риге, важно найти укрытие по принципу двух стен. Если это невозможно, то для укрытия следует выбрать помещение без окон, или же, если такого помещения нет, сесть так, чтобы в результате ударной волны защититься от осколков стекла, например, сев ниже подоконника или не напротив окна. В многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или выйти на лестничную клетку, а тем, кто находится на улице, искать ближайшее укрытие. Другие важные аспекты – избегать больших скоплений людей и не прятаться под автомобилями. Также по мере возможности следует прекратить передвижение и следить за официальной информацией. Руководитель комитета призвал родителей обсудить аспекты безопасности с детьми и объяснить им, как оценивать с точки зрения безопасности места для укрытия дома и вне его. Подобные инструкции доступны на сайте самоуправления riga.lv, где можно найти и другие информационные материалы по вопросам гражданской обороны в столице. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля 2026 года за товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза, придется платить таможенную пошлину. Принят регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Это коснется всех получателей посылок в ЕС, в том числе и в Латвии. Чтобы ускорить оформление недорогих отправлений, введется упрощенный способ расчета пошлины. Фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро будет применяться к каждой товарной позиции в посылке. Также с 1 ноября этого года за все посылки из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор на обработку – 2 евро за каждую товарную позицию. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии в Цюрихе со счетом 1-7 крупно проиграла сборной Финляндии. Автором единственного гола у Латвии стал нападающий Рудольфс Балцарс. Латвия проиграла третий раз в 4 матчах турнира. У команды осталось 3 очка. Она занимает 6 место в группе А. Сборной Латвии осталось провести на групповом этапе еще 3 игры против США 23 мая, Великобритании 24 мая и Венгрии 26 мая. Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения СКДС, в тройку лидеров политического топа в апреле-мае вошли Латвия на первом месте, прогрессивные и объединенный список. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. В свою очередь, у движения Алвиса Херманиса «Мы меняем правила» растут шансы преодолеть 5-процентный барьер на выборах. На вопрос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, за какую партию вы бы проголосовали, 9,3% респондентов выбрали Латвию на первом месте. Далее следуют прогрессивные 7,8%, Объединенный список 6,8%, Суверенная власть 6,2%, Новое единство 5,9, Союз зеленых и крестьян 5,6, Национальное объединение 4,4 и Мы меняем правила 3,3%. Пока не определились с выбором 27,7% респондентов. Бывший министр земледелия Арманс Краузе, заявляя о возможном обращении в суд против генпрокурора Арминса Мейстерса, пытается оказать давление. Следует из сказанного Мейстерсом на пресс-конференции госконтроля о ревизии управления Латвия Свалс Межи, которая прошла в четверг 21 мая. Ранее Краузе заявил, что если Мейстерс не отзовет свои высказывания в адрес Краузе в связи с так называемым делом о лесопромышленниках, он может обратиться в суд. В свою очередь Мейстерс признал, что считает неприемлемым участие в такой публичной дискуссии, поскольку прокуратура не участвует в политике. Мейстерс подчеркнул, что находится с Краузе в неравных позициях, поскольку, как генеральный прокурор, он может говорить только основанную на фактах правду, в которой он уверен и которая вытекает из результатов проделанной работы, а политик может говорить все, что хочет. Мы не находимся в одинаковых позициях, поэтому эта публичная дискуссия не является ни честной, ни делающей честь общему статусу государственного должностного лица, сказал Мейстерс. На пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что прокуратура работает в интересах общества и государства. Как сообщалось, госконтроль в ходе ревизии выявил существенные недостатки в управлении Latvia Svalsts Meži и в надзоре за предприятием со стороны Министерства земледелия как держателя долей капитала. Сегодня, 22 мая, на портале Latvia.gov.lv внедряются существенные улучшения, направленные на повышение удобства использования электронных услуг. В связи с этим портал временно не работает, сообщили в Госагентстве цифрового развития. Возобновить работу портала планируется 23 мая. В рамках модернизации будет улучшена структура сайта и навигация, что позволит пользователям быстрее находить необходимую информацию и электронные услуги. Обновления затронут как версию для компьютеров, так и мобильные устройства. В пятницу, 22 мая, в Риге вступят в силу ограничения дорожного движения, введенные во время мероприятий Дня Вооруженных сил Испании, сообщили в Рижской думе. С 19.00 пятницы до 17.00 23 мая на улице Кальтю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также будет закрыто движение транспорта. В свою очередь, 23 мая с 7 до 15 часов на набережной 11 ноября во время размещения и погрузки бронетехники может быть временно ограничено движение транспортных средств, а также возможны кратковременные задержки общественного транспорта. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделе. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Питкерн. Затерянный на просторах Тихого океана островок Питкерн имеет площадь всего чуть более 4,5 квадратных километров и считается самой малонаселенной территорией в мире. Однако история его настолько богата и интересна, что до сих пор вдохновляет писателей и режиссеров на захватывающие произведения. Остров был трижды открыт и дважды заселен. История Питкерна началась в XI веке, когда остров колонизировали полинезийцы. Они основали культуру, которая процветала 4 века, а потом по неизвестной причине исчезла. В XVI веке на острове высадились португальцы и отчитались, что он по-прежнему не заселен. А в 1790 году к берегам Питкерна прибилась группа британских мятежников с корабля «Баунти». С этого события начался отсчет современной истории Питкерна. «Баунти» был кораблем британского королевского флота. В 1787 году он отправился в южную часть Тихого океана за хлебным деревом. Капитаном судна был опытный мореплаватель и довольно жесткий руководитель Уильям Блай. Спустя 3 года плавания, не вынеся жесткости и порой жестокости капитана, его помощник Флетчер Кристиан поднял мятеж против Блая. Капитана и верную ему часть команды высадили в шлюпку, снабдили провиантом и отправили в океан. Оставшиеся же на «Баунти» отправились в поисках укромного места, где их не могли бы обнаружить и арестовать британские власти. После долгих месяцев мятежники наконец причалили к безлюдному острову Питкерн. Название свое он получил в честь гардемарина, первым заметившего Землю. Место оказалось идеальным. Остров находился далеко от известных маршрутов, его расположение было нанесено на карты с ошибкой, а кроме того, у него не было подходящего для высадки причала, что защищало от нежелательных посетителей. Высадившись на остров, мятежники сожгли «Баунти» и начали обустраивать там свою жизнь. К счастью, мужчины захватили с собой несколько женщин с Таити, а потому население острова постепенно стало расти. Первым ребенком, родившимся на Питкерне, был сын самого Флетчера Кристиана, которого назвали необычным именем «Четверг Октябрь». Больше всего народу, 233 человека, на Питкерне было в 1937 году. Но после открытия Панамского канала остров оказался на прямом пути к Новой Зеландии, и люди стали покидать его. Сегодня на Питкерне живет всего около 40 человек, потомки тех самых мятежников с «Баунти».
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Робототехника.
2: Идея создания искусственной замены, ну или как минимум автоматического помощника человеку, витала в воздухе еще с древних времен. Взять хотя бы древнегреческий миф о Пигмалионе, оживившем собственноручно созданную статую Галатею. В конце 15 века человекоподобного робота начертил Леонардо да Винчи, однако до реального воплощения идеи в жизнь дошло только в веке 20-м. А первый удачный бытовой робот, собачка Айбо, был создан лишь к началу 21-го столетия. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс как-то писал, что роботы неизбежно пройдут тот же путь, что и персональные компьютеры — от дорогих и доступных лишь избранным установок до ежедневных помощников, которые станут неотъемлемой частью комфортной жизни. В сущности, так оно и вышло. Многим стали доступны всевозможные агрегаты, облегчающие быт — от стиральных машин до роботов-пылесосов. И с каждым днем круг задач, которые решают автоматические помощники, становится все шире. Одновременно появляются и все новые роботы, которые пока по карману только миллионерам. Да и представляют они собой скорее излишество, нежели нечто необходимое. Если раньше в богатых домах заводили роботов-официантов или водителей, то сейчас представители высших слоев общества не скупятся на андроидов, способных поддержать интеллектуальную беседу на интересную его владельцу тему или, может быть, даже заменить собой спутника жизни. Так, в одних только Соединенных Штатах покупатели ежегодно тратят на подобных роботов около 700 миллионов долларов. А не так давно один из богатейших людей планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос, выложил у себя в Твиттере фотографию с прогулки со своим псом-роботом Spot Mini. Четырехногий робот с манипулятором вместо головы умеет поднимать предметы и открывать двери. По сравнению со стоимостью собачки немного и, по правде говоря, не слишком красиво. Зато больше ни у кого такого друга дома нет.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тене и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

Мелодия. Радио Мелодия. I'm nothing special, in fact.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Раклет. Одна из кулинарных достопримечательностей Швейцарии – блюдо под названием раклет. Готовится оно, как и фондю, из расплавленного жирного сыра. Слово «раклет» происходит от французского глагола «ракле», что можно перевести как «скрести» или «скоблить». В названии блюда, собственно, и объясняется способ его приготовления. Плавленый сыр соскребается слоями с головки и подается на стол с картофелем, маринованными огурцами и ветчиной. Придумали раклет несколько веков назад пастухи, жившие в швейцарских Альпах. Иногда они проводили в полях целые дни и даже недели, поэтому там же и готовили себе еду. Пастухи разжигали костер, клали головку сыра как можно ближе к огню и медленно соскребали расплавленную массу. В наши дни раклет, конечно же, готовится намного проще. Для того, чтобы расплавить сыр, используется настольная электрическая печка-раклетница. Кстати, раклет – это не только имя блюда, но и название коровьего сыра, который традиционно готовится в швейцарском кантоне Вале. Причем во французском языке блюдо раклет женского рода, а одноименный сыр мужского. Чаще всего блюдо готовится как раз из него, но существует и множество других сортов сыра для раклет. Например, сыр с чесноком, красным перцем или даже сыр из козьего молока.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Veikalos Maksima – brīvdiena! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu!
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tiklā.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам «паулиста», так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Паула не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa», или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Паула — это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города, Авенида Паулиста, становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Паула компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 19. līdz 25. maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro! Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

poils sur les dunes.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Пляж Копакабана.
2: Новый год в Бразилии, или как на французский манер там еще называют этот праздник «Ревейон», считается летним торжеством, хотя и отмечается, как и во всем мире, 31 декабря. Готовиться к нему бразильцы начинают заранее, еще в октябре. Улицы украшают разноцветными фонариками и гирляндами и повсюду наряжают искусственные елки. А в конце ноября на озере Родриго де Фрейтас в Рио-де-Жанейро зажигается главная елка страны. Самая большая, плавучая елка в мире. Это 85-метровое сооружение, ежегодно возводимое бразильскими инженерами, уже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Весит эта конструкция 542 тонны. Каркас елки, украшенный 3 миллионами лампочек, устанавливается на специальной плавучей платформе, дрейфующей на озере. Главные новогодние уличные торжества проходят в Рио на пляже Копакабана, где люди собираются, чтобы посмотреть грандиозный фейерверк. Рекордным по посещаемости праздник стал в 1994 году, когда на пляже Копакабана пел Род Стюарт. Посмотреть на его выступление собрались 3,5 миллиона человек. Что интересно, Новый год — это тот самый момент, когда в Рио и в самом деле все ходят в белых штанах, как в мечтах Остапа Бендера. Здесь считается, что именно в белой одежде нужно провожать старый год и приветствовать новый. Тогда он будет по-настоящему счастливым. Еще одна местная новогодняя традиция на Копакабане — это загадать желание и опустить в воды океана плавучую свечу. Чем дольше она будет гореть, тем выше вероятность, что ваше желание исполнится. В океан также кидают белые цветы и тоже загадывают желание. Если же волна принесет цветок обратно на берег, то желание свое лучше отложить до следующего года.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
1: «Мелодия».
0: Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Сен-Бартельми.
2: В Карибском море сложно найти более дорогой отдых, чем на острове Сен-Бартельми. Сен-Барт, как его еще называют, это без преувеличения остров миллиардеров. В середине прошлого века он приглянулся Дэвиду Рокфеллеру, и он купил там два участка земли. К примеру банкира вскоре последовали Ротшильды, Форды и другие богачи. Одним из последних в этом списке избранных оказался российский бизнесмен Роман Абрамович, ныне владелец 70 акров Сен-Барта. Несмотря на столь обеспеченных жителей, никакой чрезмерной роскоши на острове нет. Если, конечно, не считать огромного количества пришвартованных у его берегов яхт, а также обилия бутиков и изысканных ресторанов. В остальном Сен-Бартельми – маленький тихий островок, в единственном городе которого проживают всего 2000 человек. Миллиардеры предпочитают строить дома за пределами города. Впрочем, сделать это им не так легко, как кажется. Разрешения на строительство на Сен-Барте почти не выдаются, и от покупки земли до начала стройки может пройти целых 5 лет согласований. И даже когда все бюрократические преграды будут преодолены, построить шикарный особняк не удастся. На острове разрешены только типовые постройки с красными или салатовыми крышами. Помимо этого, на Сен-Барте богачам приходится отказываться от роскошных автомобилей в пользу мини-куперов, электромобилей и скутеров. Дороги там очень узкие. Личные самолеты миллиардеры тоже оставляют за пределами острова и добираются туда на обычных кукурузниках. Возникает вопрос, чем же так привлекает обеспеченных людей это место? Во-первых, конечно, своей спокойной атмосферой, а во-вторых, хорошей компанией. Ведь где еще, кроме как на Сен-Бартельми, можно увидеть отдыхающего с семьей Романа Абрамовича, загорающую Бейонсе и Гвен Стефани за штурвалом яхты?
0: Открывая острова на радио «Мелодия». I could stay away.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Раклет. Одна из кулинарных достопримечательностей Швейцарии – блюдо под названием раклет. Готовится оно, как и фондю, из расплавленного жирного сыра. Слово «раклет» происходит от французского глагола «ракле», что можно перевести как «скрести» или «скоблить». В названии блюда, собственно, и объясняется способ его приготовления. Плавленый сыр соскребается слоями с головки и подается на стол с картофелем, маринованными огурцами и ветчиной. Придумали раклет несколько веков назад пастухи, жившие в швейцарских Альпах. Иногда они проводили в полях целые дни и даже недели, поэтому там же и готовили себе еду. Пастухи разжигали костер, клали головку сыра как можно ближе к огню и медленно соскребали расплавленную массу. В наши дни раклет, конечно же, готовится намного проще. Для того, чтобы расплавить сыр, используется настольная электрическая печка-раклетница. Кстати, раклет – это не только имя блюда, но и название коровьего сыра, который традиционно готовится в швейцарском кантоне Вале. Причем во французском языке блюдо раклет женского рода, а одноименный сыр мужского. Чаще всего блюдо готовится как раз из него, но существует и множество других сортов сыра для раклет. Например, сыр с чесноком, красным перцем или даже сыр из козьего молока.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Янтарная комната. Янтарная комната в Царском селе – один из самых известных в мире интерьеров. Многие мечтают ее увидеть и даже называют восьмым чудом света. Сегодня в Екатерининском дворце представлена восстановленная янтарная комната. Но копия исторического интерьера лишь подогревает интерес к загадочной истории оригинала. Идея отделать дворцовую комнату янтарем впервые пришла в голову прусскому королю Фридриху I. Такой подарок он решил сделать своей супруге. Уже были готовы янтарные панно, когда королева скончалась. Спустя годы янтарные панно увидел Петр I. По легенде, он был настолько поражен их красотой, что чуть ли не выпросил их у прусского короля. Было, не было, но то, что Петр получил янтарное панно в качестве дипломатического дара – исторический факт. Потом, правда, выяснилось, что нескольких деталей не хватает, и при Петре янтарный кабинет так и не был установлен. Сделано это было при его дочери, Елизавете Петровне. В 1745 году прусский король Фридрих III, желая расположить к себе Елизавету Петровну, подарил ей еще одно янтарное панно, изображение которого прославили императрицу. Завершилось создание уникального интерьера при Екатерине II в 1770-х годах. За долгую историю янтарную комнату четырежды реставрировали. Резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарный убор. Очередная серьезная реставрация намечалась на 1941 год, но помешала Великая Отечественная война, после которой янтарная комната бесследно исчезла. Историки до сих пор строят различные версии того, что могло случиться с уникальным интерьером, но ни одна из них так и не нашла подтверждения. Тем временем янтарный интерьер был восстановлен российскими мастерами в Екатерининском дворце к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Работа по воссозданию янтарного кабинета длилась около 25 лет. В наши дни янтарная комната – самый популярный в Царском селе объект, который ежегодно посещают до 3,5 миллионов человек.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes Bilešu servisa tīklā.

Над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Робототехника.
2: Идея создания искусственной замены, ну или как минимум автоматического помощника человеку, витала в воздухе еще с древних времен. Взять хотя бы древнегреческий миф о Пигмалионе, оживившем собственноручно созданную статую Галатею. В конце 15 века человекоподобного робота начертил Леонардо да Винчи, однако до реального воплощения идеи в жизнь дошло только в веке 20-м, а первый удачный бытовой робот, собачка Айбо, был создан лишь к началу 21-го столетия. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс как-то писал, что роботы неизбежно пройдут тот же путь, что и персональные компьютеры — от дорогих и доступных лишь избранным установок до ежедневных помощников, которые станут неотъемлемой частью комфортной жизни. В сущности, так оно и вышло. Многим стали доступны всевозможные агрегаты, облегчающие быт — от стиральных машин до роботов-пылесосов. И с каждым днем круг задач, которые решают автоматические помощники, становится все шире. Одновременно появляются и все новые роботы, которые пока по карману только миллионерам. Да и представляют они собой скорее излишество, нежели нечто необходимое. Если раньше в богатых домах заводили роботов-официантов или водителей, то сейчас представители высших слоев общества не скупятся на андроидов, способных поддержать интеллектуальную беседу на интересную его владельцу тему или, может быть, даже заменить собой спутника жизни. Так, в одних только Соединенных Штатах покупатели ежегодно тратят на подобных роботов около 700 миллионов долларов. А не так давно один из богатейших людей планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос, выложил у себя в Твиттере фотографию с прогулки со своим псом-роботом Spot Mini. Четырехногий робот с манипулятором вместо головы умеет поднимать предметы и открывать двери. По сравнению со стоимостью собачки немного и, по правде говоря, не слишком красиво. Зато больше ни у кого такого друга дома нет.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» — группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля — живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Best Life. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes Bilešu servisa tīklā.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам паулиста, так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Паула не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa», или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Паула – это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города – Авенида Паулиста – становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Паула компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Янтарная комната. Янтарная комната в Царском селе – один из самых известных в мире интерьеров. Многие мечтают ее увидеть и даже называют восьмым чудом света. Сегодня в Екатерининском дворце представлена восстановленная янтарная комната. Но копия исторического интерьера лишь подогревает интерес к загадочной истории оригинала. Идея отделать дворцовую комнату янтарем впервые пришла в голову прусскому королю Фридриху I. Такой подарок он решил сделать своей супруге. Уже были готовы янтарные панно, когда королева скончалась. Спустя годы янтарные панно увидел Петр I. По легенде, он был настолько поражен их красотой, что чуть ли не выпросил их у прусского короля. Было, не было, но то, что Петр получил янтарное панно в качестве дипломатического дара – исторический факт. Потом, правда, выяснилось, что нескольких деталей не хватает, и при Петре янтарный кабинет так и не был установлен. Сделано это было при его дочери, Елизавете Петровне. В 1745 году прусский король Фридрих III, желая расположить к себе Елизавету Петровну, подарил ей еще одно янтарное панно, изображение которого прославили императрицу. Завершилось создание уникального интерьера при Екатерине II в 1770-х годах. За долгую историю янтарную комнату четырежды реставрировали. Резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарный убор. Очередная серьезная реставрация намечалась на 1941 год, но помешала Великая Отечественная война, после которой янтарная комната бесследно исчезла. Историки до сих пор строят различные версии того, что могло случиться с уникальным интерьером, но ни одна из них так и не нашла подтверждения. Тем временем янтарный интерьер был восстановлен российскими мастерами в Екатерининском дворце к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Работа по воссозданию янтарного кабинета длилась около 25 лет. В наши дни янтарная комната – самый популярный в Царском селе объект, который ежегодно посещают до 3,5 миллионов человек. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: ever again I'll go sailing.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио Мелодия.
1: What you do?

If you saw me crying, would you save my soul?

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.